0: Че лашас? Лашас.
1: И вел тас пас.
0: По.
2: Юас ка, юакаујат.
0: Лашо.
1: Эйк ту.
0: Лашас по лашо.
3: Алло.
0: Лаба диена.
3: Лаба диена.
0: Каймина скамбина. Агал, лаба юсиему сесат.
3: Ну, сакикит ка дурею.
0: Ар галю сутрукдит?
3: Прошу, прошу.
0: Тай тогда трукдал.
3: Ну, ну. Алло.
0: Palaukite dar trukdau.
3: Tai aš nesuprantu nieko, kas čia vyksta.
0: Tai klausiau, ar esat užsiėmusi, sakėt, kad ne, tai ir trukdau jums leidus.
3: Nu sakykit, ką norit. Alo. Ну, сакикит, ка норит, ка юс че дабар.
0: Трукдау, palaukit, ну.
3: Ну, трукдикит, сакикит, ну.
0: Ваятау, яу аш небетверю.
3: Алло.
0: Лаба диена. Каймина скамбина.
3: Таип.
0: А гал, лаба юсиемус эсат?
3: По, ну, трупутели юсиемус.
0: Тай тогда трумпам потрукдисю.
3: Ну, прошу.
0: Ну, герай.
3: Palaukite. Алло.
0: Бу-бу-бу.
3: Ну, клаусау.
0: Тай ар галю потрукдит, ар юс ман трукдат?
3: Прошу. Че телиему трукдат?
0: Кип нори, тайп трукдау?
3: Несувокю токю бендравимо. Ну, че, мы все с горы?
4: Савайт, Галя! Жаден дуас!